0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пущате? Браво! Канал 77. Само хитови. Рамар Сиган.